0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ.
1: Двоюродная сестра. На качелях под тенью большой раскидистой яблони лениво покачивалась грустная девочка. Теплый ветер легонько шевелил ее светлые волосы. Опустив голову, она задумчиво смотрела себе под ноги. Ее волновало предстоящее событие. Ни за что и никому не призналась бы она, что совсем не рада приезду двоюродной сестры. Вообще, кто она такая? Почему именно ее зовут Эллой, тем именем, которое больше всего ей нравится? И вот эта Элла едет к ним в лесничество откуда-то из-за границы и будет жить вместе с ними в их красивом доме. Скорее всего, Отто с Францем сразу подружатся с ней. Но нет, она не потерпит, чтобы чужую девочку братья любили так же, как ее, свою единственную сестру. Она ни за что не потерпит этого. «Магда! Магдалина!» — донеслось откуда-то из сада. Девочка нехотя оставила качели и, не торопясь, направилась в малинник. «Скоро уже папа с Эллой приедут», — сказала мама. «Помоги мне побыстрее собрать ягоды». Магда лениво начала обрывать малину. «Папа через лес будет идти?» — спросила она. «Да, он говорил, что от станции пойдет пешком. Он хотел показать Элле наш лес. Думаю, ей понравится здесь». Магда неодобрительно хмыкнула. Приезд сестры сломал все ее планы, и ей казалось, что каникулы полностью будут испорчены. Одна поездка уже сорвалась. Еще вчера Магда с Отто должны были уехать в город к родственникам. Но мама сказала, что хорошо было бы встретить Эллу всей семьей. Интересно, в каком классе она будет учиться? Только бы не в шестом, ведь тогда им придется ходить в один класс. Магда помнила, как еще весной они получили печальное письмо от папиного брата. Дядя с горечью сообщал о смерти своей жены, матери Эллы, и очень просил принять на время его единственную дочь. «Только бы не насовсем», — недовольно нахмурила брови Магда и тут же услышала радостный возглас братьев. «Идут, идут!» Отто и Франца распирало любопытство. Им казалось, что из Суматры должна явиться чудо-девочка. «Наконец-то приехали! Слава Богу!» — обрадовалась мать Магды, выходя навстречу племяннице. Она обняла девочку, крепко поцеловала и повела в дом. Мальчики, подмигнув друг другу, пошли за родителями. Магда тоже поплелась следом. Все собрались в зале. Элла, в смущении, опустив глаза, стояла рядом с отцом Магды, лесничим Фриманом. Сейчас для нее это был самый близкий человек. «Теперь, Элла, наш дом — это и твой дом», — доброжелательно сказал Фриман. «Отто с Францем — твои братья, а Магда — сестра». «Мы очень рады, что ты приехала к нам», — добавила мама и еще раз поцеловала девочку. Элла покраснела и чуть не расплакалась, чувствуя тепло и радушие. Магда, заметив на глазах матери слезы, с трудом подавила в себе ревность. «Сейчас мы помолимся. Поблагодарим Бога за благополучие в пути», — сказал отец. «Нам хочется, Элла, чтобы Господь благословил тебя у нас. Потом я покажу тебе комнату, где ты будешь жить», — сказала мама. «Мы решили, что вам с Магдой хорошо будет вместе». После молитвы, как только родители и Элла вышли, Отто признался. «Мне Элла понравилась, она симпатичная. Коричневая, как кофе, а разговаривает, как заморская принцесса», — сострила Магда. Мальчики рассмеялись. «Она на самом деле коричневая, к тому же ужасно худая», — подхватил Франц и тут же добродушно добавил. «Ничего, наша мама откормит ее». Магда знала, что мама вот-вот позовет ее, поэтому, хитро прищурив глаза, шепнула брату. «Бежим на речку». Отто почесал затылок. «Магдалина», — вошла в комнату мама, — «пойди наверх и помоги Элле распаковать вещи. Познакомься с ней поближе. Расскажи и покажи, где что находится в доме и на улице». «Из-за нее теперь и не искупаешься». «Так и лето пройдет», — проворчала Магда, поднимаясь по лестнице. Еще на прошлой неделе в комнате Магды сделали перестановку. Для Эллы у окна поставили кровать, над которой в скромной рамке повесили стих из Библии. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой». Когда Магда вошла в комнату, Элла, едва заметно шевеля губами, читала текст. Потом она подошла к окну и, грустно глядя поверх деревьев, чуть слышно вздохнула. Магда на мгновение представила себя на месте Эллы. Ей стало жалко сестру. Захотелось подойти, обнять, сказать, что она рада ее приезду и хочет дружить с ней. Но задетое самолюбие не уступило, и, капризно поджав губы, Магда заглушила этот тихий призыв совести. Резко шагнув к открытому чемодану, она наклонилась над ним и стала небрежно выкладывать вещи на свою кровать. Элла хотела помочь ей, но, увидев на стене еще один текст, тихо спросила: «Это твой любимый стих?» Магда смерила сестру недружелюбным взглядом и подняла глаза на хорошо знакомый текст. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Она уже давно старалась не замечать этих слов. «Я не обязана ее любить», — недовольно подумала Магда и, не ответив на вопрос, снова принялась доставать вещи. Элла бросила робкий взгляд на сестру и отступила в сторону. Как ей хотелось домой, папе. «Элла», — ласково позвала мама снизу, — «иди пообедай, я уже накрыла на стол». «Мы еще не разобрали вещи», — робко отозвалась Элла. «Оставь, пожалуйста, тут не так уж много барахла. Я и сама справлюсь», — буркнула Магда, вытряхивая из чемодана последние вещи. Элла ушла. Летние каникулы всегда доставляли детям лесничего много радости, и они ждали их с нетерпением. Но у Магды в этом году радости было мало. Она сердито убеждала братьев, что ее предположения подтвердились, и теперь все неприятности и неудачи у них случаются только из-за Эллы. А когда она узнала, что Отто с Францем решили взять сестру на рыбалку, то стала сильно возмущаться. «Зачем она там нужна? Пусть дома сидит. Если она пойдет с вами, я не пойду». «Элла еще не была на нашей речке», — возразил Франц. «Да-да, пусть посмотрит, как мы будем ловить рыбу», — поддержал Отто. «У них там, на Суматре, наверное, нет такой речки». Магда, обиженно сдвинув брови, попыталась разубедить братьев. Но они настояли на своем, и на рассвете следующего дня втроем отправились на тихую лесную речушку. Вскоре Магда поняла, что Отто по-настоящему подружился с Эллой. У них было много общих занятий. Отто с восторгом рассказывал ей о своих наблюдениях за птицами и растениями. Элла охотно помогала ему во всем – и вести дневник, и сушить цветы и травы для гербария. Магда втайне завидовала Элле, хотя всегда считала увлечение брата ненужным делом и отказывалась помогать ему. Однажды, убирая на кухне, Магда торопливо домывала пол. Ей хотелось как можно быстрее закончить эту скучную работу и убежать к братьям на речку. Едва закончила она мыть, как услышала звон упавшей металлической крышки. «Магдалина!» — окликнула ее мама, открыв дверцу шкафа, где в беспорядке громоздились кастрюли, миски, сковороды. «Как тебе кажется, это хорошо?» Магда недовольно хмыкнула. «Ты заметила, как Элла аккуратно ставит все на место?» «Эта Элла слишком умная», — раздраженно бросила Магда, выжимая тряпку. «Как ты думаешь, ей нравится у нас?» — спросила мама так, словно не расслышала ее слов. «Доченька, ты когда-нибудь представляла себя на ее месте?» Мама с такой грустью посмотрела на Магду, что ей стало не по себе. «А если бы тебе пришлось жить там, где чувствуешь себя лишней, ненужной? Мы считаем себя христианами и говорим, что Иисус живет в нас. Но может ли Элла сказать, что Бог с нами, видя, как мы относимся к ней? Если мы только выдаем себя за детей Божьих, и если не поступаем так, как написано в Библии, мы, во-первых, жестоко обманываем себя, а во-вторых, соблазняем тех, кто живет рядом с нами и видит наши дела». Магда слушала с напряжением. Этот разговор был неприятен ей. «Я нередко вспоминаю случай из жизни двух учеников Иоанна Крестителя, когда они впервые увидели Иисуса и услышали, что это Агнец Божий, то сразу же пошли за ним, чтобы узнать, где он живет. Иисус позволил им пойти и посмотреть. Они гостили у него целый день и поверили, что он действительно Мессия, Христос, и потом уже не захотели расстаться с ним до конца жизни». Магда стояла, не поднимая глаз. А мама продолжала. «Элла прожила у нас не один день. Как тебе кажется, она увидела в нашем доме Божью любовь? Хочется ли ей поступать, как мы поступаем?» Магда вспыхнула. Ей казалось, что никто не замечает ее неприязни к Элле. Где-то в глубине сердца она понимала, что Элла намного лучше ее. Магда готова была признаться, попросить прощения. Но эгоизм и упрямство настолько овладели ею, что она не в состоянии была сделать это. Ничего не ответив матери, Магда выскочила на улицу. Лето подошло к концу. Начались занятия в школе. Франц, как старшеклассник, уехал учиться в город и приезжал домой только раз в месяц. Магда, Отто и Элла пошли в деревенскую школу. Магда не скрывала своей радости, когда узнала, что Эллу определили в 5-й класс, хотя она была на полгода старше. Из-за болезни и смерти матери Элла отстала в учебе. На первой же перемене девочки обступили Магду и стали расспрашивать о новенькой. «В ней есть что-то особенное», — подметил кто-то. «Сразу видно, иностранка». «Ничего особенного я в ней не заметила, такая же, как и все», — возразила Магда. На следующий день, после урока географии, девочки попросили Магду показать на карте остров, где жила Элла. Магда важно подошла к доске и повела указкой по карте через Тихий океан к островам Австралии. Приближаясь к Суматре, она задержала кончик указки рядом на острове Борнео. Тут же послышался взрыв хохота, и девочки дружно запели распространенную шуточную песню. «Родилась я на Борнео и учиться не могу». «Нет!» — воскликнула Магда и, довольная своей выдумкой, перевела указку. «Вот здесь!» Но ее уже никто не слушал. Девочки, весело смеясь и напевая насмешливую песенку, побежали во двор. «Так где же все-таки жила Элла?» — задумчиво спросила Магду, соседка по парте. «Я так и не поняла, что ты хотела показать». «Не поняла, не поняла!» — передразнила Магда. «На Суматре! Куда ты смотрела?» На перемене, как обычно, девочки играли в разные игры. Элла застенчиво стояла в стороне и с интересом наблюдала за ними. Она уже осмелилась была присоединиться к ним, как вдруг... «Родилась я на Борнео!» — пропищал кто-то из девочек. Все дружно рассмеялись и посмотрели на Эллу. Она покраснела и отошла в сторону. Магде вдруг стало неловко за такую насмешку, но заступиться за сестру она не захотела. Теперь, как только Элла появлялась в школьном дворе, девочки, как будто сговорившись, начинали петь шуточную песню. Элла поняла, что это относится именно к ней. «Но я ведь родилась на Суматре», — набравшись смелости, робко возразила она однажды. «Подумаешь, все равно эти острова рядом», — не сдавались девочки. Элла больше не пыталась защищаться. Однако девочки из 5-го класса, где училась Элла, полюбили ее и заступались за нее, хотя им тоже приходилось терпеть насмешки от одноклассниц Магды. Элла старалась не появляться во дворе. Почти на всех переменах она оставалась в классе, где чувствовала себя в полной безопасности. Наступил октябрь. В воздухе плавно летала липкая паутина и, цепляясь за деревья, повисала на ветках прозрачными нитями. В саду, наполненном сладким ароматом спелых яблок и груш, то тут, то там мелькало яркое платье Эллы. Она собирала опавшие фрукты и складывала их в корзину. Элла любила помогать тете. И вообще, ей нравилось здесь все. И лес, и дом, и сад. Она полюбила тетю с дядей и Отто с Францем. И одного только не понимала девочка, из-за чего Магда сердится на нее и не любит ее. Эти мысли не давали ей покоя. Вечером Элла обычно долго не могла уснуть, и ее взгляд останавливался на тексте, который висел над кроватью Магды. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». И она, закрыв глаза, искренне шептала. «Дорогой Иисус, помоги мне любить Магду и не обижаться на нее. И еще помоги мне любить девочек, которые меня обзывают». Однажды Элла была в саду одна. Отто ушел с одноклассниками на экскурсию. Магда помогала матери на кухне. Набрав полную корзину яблок, Элла понесла их в дом. Как только она вошла в кухню, следом влетел Отто и, не задерживаясь, направился в комнату к отцу. «Как это все же бессовестно!» — послышался его возмущенный голос. «Она же вовсе не из Борнео! Кто распустил этот негодный слух?» Элла, услышав это, замерла. Магда покраснела. «Это несправедливо!» — не переставал возмущаться Отто. «Все, кому не лень, поют эту песню!» «Кто может понять, о чем ты говоришь, Отто?» — посмотрел на него отец. «Расскажи, пожалуйста, нормально, что случилось?» Сбивчиво и возбужденно Отто стал рассказывать, что некоторые мальчики смеялись над ним и дразнили шуточной песней про Борнео. А потом его товарищи рассказали, что это песня про его сестру, что над ней смеются все девочки из 6 класса. Отто замолчал и, красный от негодования, выжидающий посмотрел на отца. Тем временем мама, ничего не подозревая, подала Элле конверт и попросила: «Отнеси, пожалуйста, это письмо дяде, а то я совсем забыла про него». Мама не слышала, о чем говорил Отто. С трудом поборов волнение, Элла передала дяде письмо и тут же вернулась к тете. «Я рад за тебя, Элла!» Через несколько минут зашел отец в кухню. «Директор школы пишет, что на следующей неделе тебя хотят перевести в 6 класс. Оказывается, ты уже наверстала упущенное. Молодец!» Элла опустила голову. «Разве тебе от этого не радостно?» — спросил отец и заглянул ей в глаза. Элла покачала головой. «Нет, оставьте меня лучше в 5 классе. У нас такие хорошие девочки!» — жалобно попросила она, и на ее глазах заблестели слезы. «У Магды в классе тоже хорошие девочки», — заметил отец. «И кроме того, вы с Магдой будете вместе. А вместе намного легче учиться». Словно о чем-то догадываясь, он вдруг настороженно замолчал. Его брови сосредоточенно сошлись на переносице. «Девочки из 6 класса дразнят тебя? Поэтому ты не хочешь переходить к ним?» «Нет, это не так страшно», — покраснела Элла. «Я тоже так думаю. Им это скоро надоест. А Магда будет всегда рядом. Думаю, она остановит тех, кто выдумал эту бессмыслицу». «Сейчас она все расскажет», — испугалась Магда. «Ведь она давно поняла, что это я во всем виновата». От волнения у нее пересохло во рту. «Конечно, дядя, Магда всегда будет рядом», — тихо подтвердила Элла. Магда почувствовала, как загорелось ее лицо. Не в силах скрыть волнение, она выскочила из комнаты и побежала в лес. Она хорошо знала, для чего задержала указку на Борнео. И зачем только я так поступила? Зачем так жестоко унижала беззащитную сестру? А она никому не жаловалась и ни разу даже плохого слова мне не сказала. Уткнувшись лицом в колени, Магда сидела под большим деревом и безутешно плакала, горько сожалея о своем злом поступке. «Любите друг друга, как я возлюбил вас», пришел ей на память давно знакомый текст. О нет, она не исполнила эту заповедь Спасителя. Магда поняла, что ее черством, безжалостном сердце нет ни капельки любви. А она ведь считала себя христианкой, каждый вечер молилась и просила прощения у Бога, а днем холодно умножала свои грехи. Магда поняла, что неприязнь к сестре нельзя искупить молчанием. Опустились сумерки. Магде не становилось легче. В сердце настойчиво звучало знакомое увещание. «Признавайтесь друг перед другом в проступках». «Признаться? Как это стыдно! Как тяжело! Нет, это просто невозможно!» На ужин Магда не пришла. Стемнело. В доме лесничего царило тревожное молчание. Отец, сидя за столом, сосредоточенно о чем-то думал. Отто молча доедал кашу. Элла задумчиво жевала бутерброд. Ей казалось, что во всем неустройстве

подошла к двери. Магда знала, что сейчас папа прочитает отрывок из Священного Писания, а потом все будут молиться. «Сегодня я прочитаю стих из 26 главы книги Второзакония», — послышался голос отца. «Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом, как он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди его». Магда затаила дыхание. Она понимала, что эти слова относятся лично к ней. «Всем нам хочется быть Божьими детьми», — сказал папа, — «и это хорошее желание. Но чтобы быть в числе его детей, нам надо согласиться на одно условие — исполнять его заповеди. Одна из них очень знакома всем нам — это заповедь любви. Мы должны любить друг друга. Мы ответственны за то, чтобы не только знать заповеди, но помнить их и исполнять. Если мы будем стараться жить по Слову Божьему, Господь пошлет нам свою помощь. Поэтому, дети, не будем лишать себя защиты Божьей и благословений. Помолимся о том, чтобы нам любить друг друга и тем самым исполнять эту самую большую заповедь. И еще помолимся за Магду». Прислонившись к стене, Магда беззвучно плакала. Она в ужасе должна была признать, что не имеет права называться верующей, потому что не любит Эллу. Но у нее не хватало сил сказать об этом перед всеми. Когда в гостиной преклонились для молитвы, Магда решительно распахнула дверь и тут же на пороге упала на колени. «Господи, прости меня! Я не любила Эллу, завидовала ей!» Горько заплакала она. «Прости, это из-за меня ее дразнили!» Плакали все, и отец, и мать, и Отто, и Элла. Все просили прощения у Бога и хотели больше любить. После молитвы Элла первая подошла к Магде и поцеловала ее. «Я люблю тебя, Магда», — от сердца сказала она. Растроганная Магда тоже поцеловала Эллу и попросила у нее прощения. Потом она рассказала, как случилось, что девочки стали петь шутливую песню в адрес Эллы. Трудный день закончился радостно. Но Магде предстояло еще одно нелегкое дело – попросить прощения у одноклассниц. Магда верила, что и в этом Бог ей поможет.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы продолжим читать седьмую главу, в которой Даниил рассказывает нам о своем видении четырех животных. Особенно интересно для нас четвертое животное, поскольку оно символизирует эпоху, в которой мы с вами живем сейчас. Пророк Даниил свидетельствует, что у этого страшного, ужасного и весьма сильного зверя большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает свою жертву, остатки же попирает ногами, и 10 рогов было у него. Пророк уделяет этому зверю больше внимания, чем трем другим животным вместе взятым. И сейчас мы подробно изучим описание этого чудовища. Читаю вам 8 стих 7 главы. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Пророк обращает наше внимание на 10 рогов. Хотя рога являются символом власти, они не представляют собой отдельное 5-е царство. Они растут на голове 4-го зверя, то есть вырастают из него. Во сне Навуходоносора ноги истукана были сделаны из железа и глины. О железе упоминается и в этом видении Даниила о 4-м животном. Присутствие железа означает, что Рим держится силой. Но железо, если мы вспомним про сон, оказывается перемешанным с глиной, символом слабости. Железо, как мне кажется, означает здесь единовластное правление Антихриста, а глина — это власть толпы, или, другими словами, демократия. Честно говоря, современная демократия слаба. Конечно, мы гордимся своей свободой, и я благодарю Бога за нее, но мы не свободны от общественного мнения. А кроме того, мы сильно зависим от своего государства. Если быть откровенными, то мы с вами не так уж и нужны для управления государством. Народ нужен только, когда наступает время выборов. И тогда политики в один голос твердят, насколько чудесны, умны и образованы их избиратели. Кандидаты на руководящие государственные должности наперебой рассказывают нам, какой у нас славный народ и какого хорошего правительства он достоин. Они обещают, что выбранное правительство обязательно будет учитывать мнение своих избирателей. Но, когда выборы заканчиваются и министерские портфели поделены, то оказывается, что мы никак не влияем на решения нашего правительства и нашего президента. Решения принимают сами политики. А чтобы народ не возмущался, политики используют средства массовой информации и промывают нам мозги, желая заставить нас думать так же, как наше правительство или как определенные партии. Идеальное правление в глазах Бога — это совсем не демократия, это диктатура. Когда Иисус Христос будет править землей, Он не станет никого спрашивать, как Ему поступать. Он сам будет принимать решения, а вся земля будет слушаться Его. Вот почему мне хотелось бы, чтобы мы с вами помышляли прежде всего о Нем. В противном случае нам будет очень неприятно жить под Его руководством. Христос удалит из своего царства все, что ему не угодно, и каждого, кто будет бунтовать против него. Так что людям остается лишь принять его власть и покорно склониться перед ним. Рим развалился изнутри, потому что в этой великой стране царили разврат, бесчестие и пьянство. Пьянство сыграло роль в распаде каждой из 4 великих держав. Мы в нашей стране много говорим о проблеме наркомании, но спиртное у нас разрешено. А кого мы обманываем, гордясь царящей в нашей стране вседозволенностью? Друзья мои, сегодня у нас живут миллионы алкоголиков.
Причем в этой многомиллионной статистике не учитываются домохозяйки и дети, которые тоже пьют. И никто не думает о них, пока они не совершат самоубийство или не сойдут с ума. Вот как мрачна жизнь в стране, которая со стороны представляется чем-то вроде заоблачного рая. Проблема алкоголизма довольно остро стоит в России, и та же проблема выходит на передний план в Европе. Однако давайте вернемся к повествованию о четвертом животном, которое пока что не утратило своей власти. Итак, из пророческих писаний Даниила следует, что Рим снова объединится. И если судить по современным тенденциям развития общества, то это событие вполне вероятно. Люди ждут вождя, который был бы способен объединить Европу и подчинить ее своей власти. Немецкий историк Хоффман сказал как-то: «Когда германцы и славяне вторглись на территорию Римской империи, их знать стала заключать браки с римской знатью. Карл Великий происходил из римской семьи, а немецкий император Оттон II и русский великий князь Владимир женились на дочерях императора восточной части Римской империи. Новые нации, вторгающиеся в Рим, не основывали свои царства, а всего лишь продолжили писать историю Римской империи. И этот процесс будет продолжаться до последних времен, пока не образуются 10 последних царств». Но пытаться сегодня определить, что это будут за царства, так же бессмысленно, как и точно вычислить дату второго пришествия Христа. Обратите также внимание на одну деталь, которая может оказаться ключом ко всему повествованию Даниила о четвертом животном под действием небольшого рога, с корнем исторгаются три возникающие до него царства, а затем этот рог возвышается над всеми 10 рогами. Я не знаю точно, какие 10 царств это будут, но знаю, что они возникнут при распаде Римской империи. Про небольшой рог также сказано, что у него были глаза. Это качество указывает на обладание человеческим разумом и недюжинными способностями. У небольшого рога будут и уста, говорящие высокомерно, а значит, на арену мировой истории выйдет еще один богохульник. И далее пророк Даниил видит небеса и Божий престол. Послушайте стих 9. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его — как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Та же самая сцена описана в 4 и 5 главах книги Откровения. Это подготовка к Божьему суду в период великой скорби и второго пришествия Христа на землю. Слова «видел я, наконец, что поставлены были престолы» перекликаются с 4 стихом 4 главы Откровения. Причем апостол Иоанн в Откровении приводит больше подробностей, чем Даниил. Например, Иоанн указывает на число старцев. Но Даниила здесь волнует другое. И он в своем видении рассказывает нам совсем не о Церкви Христовой и не о ее будущем. «Ветхий днями — это вечный Бог. Одеяние на нем было бело, как снег». Оно символизирует святость и праведность Бога. Волосы главы его, как чистая волна. Это указывает на его мудрость. Престол его, как пламя огня. Это наводит на мысль о суде. Колеса его, пылающий огонь, это указывает на неустанную энергию и бесконечное могущество Бога. Теперь послушайте, что написано далее, в стихах 10 и 11. «Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги.
«Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, которые говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». Здесь рассказывается не о великом суде, который произойдет после тысячелетнего царства, но о суде в период великой скорби и возвращения Христа, который придет, чтобы установить свое тысячелетнее царство на земле. Пока Бог на небесах будет решать, кто войдет в царство, небольшой рог на земле будет богохульствовать и хвалиться, но его царство обречено. При описании этого последнего царства, царства четвертого зверя, Даниил делает акцент не на начале, а на конце правления. Небольшой рог появится незадолго до того, как Христос лично станет править народами и отдельными людьми, и этот рог знаменует собой период великой скорби. Обратите внимание на стих 12, где сказано «И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». Хотя три первых зверя были уничтожены, идеология и философия этих царств, очевидно, еще жива, и она проявит себя в период великой скорби. А далее в стихе 13 написано: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». Здесь мы читаем, как сыну человеческому, находящемуся на небесах, дается власть над царствами этого мира. Иисус имел в виду именно этот текст из книги Даниила, когда отвечал перед Синедрионом. В 14 главе Евангелия от Марка, в стихах 61 и 62 мы читаем: «Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». У евангелиста Луки, глава 1, стих 32, описано, как ангел, который пророчествовал о рождении Христа, сказал: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Итак, в книге Даниила однозначно утверждается, что Господь Иисус Христос будет тем самым камнем, который разобьет истукана и установит свое царство на земле. Приведу вам параллельные места, касающиеся этого события. В 7 стихе 2 псалма мы читаем: «Возвещу определение. Господь сказал мне: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Как вы думаете, о чем рассказывается здесь? О рождении Христа в Вифлееме? Нет, здесь имеется в виду воскрешение Иисуса из мертвых, вследствие которого ему будет дана всякая власть на небе и на земле. Апостол Павел приводит нам толкование этого места в 13 главе Деяний, стих 33. А далее, в 8 стихе 2 псалма, мы читаем такие слова Бога: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Иисус Христос получит царство. Как он овладеет им? Об этом сообщает нам 9 стих 2 псалма: «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Когда Христос вернется на землю, тысячелетнее царство не будет ждать его. Христос сам установит его. Он сокрушит всех бунтовщиков, и войдут в его царство только верные и послушные ему люди. Обратите внимание на 14 стих 7 главы книги Даниила: «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится».
Итак, Христос придет и разобьет идола, подобно камню, упавшему с горы. Использованные здесь слова «владычество вечное» как будто бы противоречат названию «тысячелетнее царство», которое будет длиться только 1000 лет. Однако на самом деле эти слова истинны. После окончания 1000-летнего правления Христа, сатана в последний раз и лишь на небольшое время получит возможность взбунтоваться, но у него ничего не выйдет. Его попытки будут обречены на провал, а 1000-летнее правление Христа станет прелюдией к его царству, которое продлится вечно. В 6 стихе 20 главы Откровения сказано: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Тысячелетнее царство — это всего лишь один из этапов истории Царства Вечного. Периоды этой истории ясно выделены в 20 главе Откровения. Христос 1000 лет правит землей. Потом на волю будет выпущен сатана. Неблагодарное человечество восстанет против Бога, подчинится сатане и выступит на битву против Христа. Затем сатана и бунтовщики будут брошены в огненное озеро, а мертвые воскреснут и предстанут перед судом. И после этого начнется период вечного царства. Кроме такого поэтапного описания грядущих событий, происходящих на небе, в Слове Божьем ясно говорится и о том, где будет расположено Божье царство на земле. В 4 главе книги пророка Михея, стих 2, мы читаем: «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Сновидение о 4 зверях встревожило Даниила, подобно тому, как сон об истукане обеспокоил Навуходоносора. Послушайте стихи с 15 по 18. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного». Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Эти 4 зверя символизируют не только царство, но и царей. В частности, Навуходоносор и Вавилон нашли отражение в образах золотой головы и крылатого льва, тогда как Александр Македонский и Греко-Македонская империя нашли отражение в образах медного живота и барса. Все 4 животных были хищниками, прожорливыми и жестокими, и они как нельзя лучше характеризовали жестоких правителей и их державы. Но кто же такие святые, которые упоминаются в этой главе 5 раз и которые будут владеть царством? Одни исследователи утверждают, что здесь подразумеваются святые Нового Завета, а многие другие толкователи вообще считают, что это некая вполне определенная церковь или церковная деноминация. Но, друзья мои, Божья семья очень велика. И нельзя распространять повествование Слова Божьего только на узкую группу людей, подходящую под ваши мерки. Поскольку мы с вами читаем сейчас Ветхий Завет, то здесь, конечно же, говорится о ветхозаветных святых. А святыми в Ветхом Завете назывался народ Израиля, и кроме израильтян, святыми называли еще язычников, которые обращались в иудейскую веру. Ветхозаветные святые — это не то же самое, что современные святые, то есть Церковь Христова.
И не надо думать, что Бог спасет только членов вашей церкви. Не думайте также, что спасутся только крещенные христиане. Не забывайте, что Бог спасал людей задолго до Дня Пятидесятницы, и не сомневайтесь в том, что Он будет спасать их и после восхищения Церкви. Бог заинтересован в спасении людей. И даже если вашей Церкви не удастся донести до некоторых людей благую весть, то это обязательно удастся Богу. Приведу вам несколько мест, в которых также упоминаются святые. В 24 стихе 8 главы Даниила написано: «И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых». Использованное здесь сочетание «народ святых» обозначает то же самое, что и одиночное слово «святые». А в 19 главе книги Исход, стих 6, святым называется Израиль. Бог говорит об израильтянах: «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Что касается Нового Завета, то там слово «святой» по-гречески «хагиос» встречается примерно 200 раз. 99 раз оно употреблено вместе со словом «дух» и указывает на Духа Святого, но в других местах оно относится непосредственно к верующим. Новый Завет называет святыми грешников, которые спасены, поскольку они приняли жертву Христа, и вера во Христа вменилась им в праведность. Но нет никаких оснований называть святыми только христиан. Слово «святой», конечно же, может относиться и к верующим Ветхого Завета, а также к верующим периода Великой Скорби. Вот почему вполне можно утверждать, что упомянутые в книге Даниила святые — это народ Израиля, а точнее, те его представители, которые сохранят верность Богу. О церкви же здесь ничего не сказано, потому что Даниила эта проблема не волновала. Итак, дорогие друзья, на этом завершается наша беседа по книге пророка Даниила. В следующий раз мы продолжим читать седьмую главу и узнаем кое-что новое о четвертом звере, которому пророк уделяет большое внимание. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.